таңтхокка игмэнэн чаллаақсарак игмэнэн чаллаақнэрчаарак нэкхмаклэу иннээкуут талисвинхкан саалэрахкаунгалканлу апкэтник ксаннасэмлуку таунаннека саалу саалиитлэрканик талиитархкауган хасу буухчивигмэлу талиитлуку Unnokone sutta sas ansuku. Imumi ayak yosumne, ay pakala saalikuskuta nasunaitukut. Tawam ay pakma apkualashanga aspne kaisen saayuk katakta. Chattilitni ksima Ай пака икхлоака Инахсугуло Инахсоалтай Каннеруккаарлуку саасяахнгайтука Тоя асипэм каваакхала пинги нанамни Ай пака канхтук саасум туттаанга некэппартлумки Нуттаан ксаакаппеармук макхлуунга Joy down at Jalik, Triagama, a sinner in Murmuk, a kung kruja, Nasun Rekhukka, Nasun Rekhukkaisut, Pichil Ram Kanrut Hukumku, Inach Pilingman Nakat, Usichnhat, Sasik Triagabuk Natmun Talisnat Gatnum, Nut Dance of Kawakalas, a sheepam, Tawantoni Kawakas Hunga, a sheepam. Тупах хангату жанги михсак саяксо аттамаклла нэкэтаугут икхукутэкэлханга талик хопук тохкин пичилрам кантхукума кава гаяхла тайм ксаанэрпкэни таамк ча чаллахтак Sakyakkaagalugu. Kaisu naiuksik haskan. Nekattauna. Attaujingon. Talitakkaugan. Nekneerutkaanen tykkiyksitfknaaku. Kinattoi apkiitnik jamk tfaksiukuni pinnehtukko. Tuosu. Jali, naka itumalra kranik, nakiwimuk. Ako wakkaist knaku. Naka talisiwimi puksiwimi witalra puyukumbak kaukuk. Aksakaluku sayuku tarskan. Tawamam jali unamurisksuku, anagarusuku puyukfasagluku tungurilugu nekneerutlakkanen tkiitlakka jali taunamurisksuku. Naka itrumalra talisivigmi sakkai sayuqngan talisngakuni aruwiqsaunaniam jali asikluni takumagngaitu. Аруахкахнак тингунак пенритук асиллерамак нэккамун такуумими нэкъм асиклуни такууматкаанун такуумими аруахкайтлахтуку тииллини аруахкак асиклуни нэккамун хиимими пиккайнгорне аруах Kenane, yum ksas ni atau kuluku, bikuni, nak tarmak, nak ngaituk uksumi. Taukut, aku beriman relamak, nak nyarutak kamak nanti suting, kini kaluting ukuit suta, ukuit saktan susi kaluting, kini suting. Doi chat tamagme ksanaqsa asilraamgi qunqtu

нөлөн канах яхтаг холгон напах яхах мэт илан ахтагаат хассуу кина тауна бани клиник ни хассуу нах цаг клиник ни ганрыч гумаагаг ганрыч гумаагаагаг тауна хани ангун хиймроо матсуу кубгаулуни канах тгөлөн гимх гавчихгүй клүхэн атангсаага аял хани гимх чичгэн өгч миннгэлми кубгаулуни тотон той макут микэллэнгөт ах чаххалгу чамк тайчикан аа нин хаслу аат дин дашхолгу бингаагу микэллэнгөт тауна чакн чив нэкри хилгу илавнан китуумн тайма апхвник тама там тамаасхмун там микэллэнгөм чатха винех чагалэгу чикиингэлха микэллэнгөм ганлха бэни сучалэхэ хаспиталами нао шуэгми икоо хагла мууса аяагохло Natsangul chonga mo sagang. Kanrul sasu ay pakastamantlo. Kanrul sasu aptang. Chao gataw na mokak trumen. Aptuk ka ayaro kakapi yosu. Toasu kanrul suku. Aptuk luku ak hirotum. Tam natsangul chonga mpenga ataki. Aptuk yoku chalifinga. Ахтушкагам умёртгагаалан кэгом нашаулчагам унаатай аюкнахтат уна эумун эромнун акхэрингаллаамун ахтушкун эспгнайтгунаатти тауно хани нашаулчог тангвахга канав тохтан пичаягадлага агааюяагаллага Доотн хэттой бихаарлуни каннеруттаанга аяагох сайнагалэтн бэрхэтн акхэртн гихтн ритнэртн доасу канхчэн кан кан жам каннеран тайм аяагарлуни агнақ доон лингэр микэллингэр мактгуу маалгаптагаат агнақэхнаақат кангаху унаттгуумааққаттагуум ихнаақаа ангунаптақа наллаачали доасу пэни насуннэритүчи танг мурискэрсник таакутчали насуулуку чаутчи тауа маттум нартине хэнга умьёрт клахта ангилаагай ангилаачаагаауксуку канха Дакнахтун галахтлхо мигэллин ортун биф гнаани тарин найт гнаани тауамэм на мигэллин ор тахаангартлха доч ту наёрлу унаа тиилсу эспэкэл хоннай таака тангваагаат миннеэсу насуу наунани хуанни тоорпер гайгадлэра так хамэсу нангхчаме каннеруллу Аяагох сай нагалэн бигина акхэртэн рихтэн ритнэртэн. Май иллини аяагонэс бийо галахта тугам тотэн бэгама дауна насаарлэччох. Рийни тох бэрнит лахга аяагох улэтэн. Икун ритнэртэн. Акхэртэн рихтэн ритнэртэн. Дой тамагут кубгат. Аюкан рилингу такнагат. Аяагэот мигиллингу. Даам гүйг хайх наёгн ах михг шавин аманнэйдэг. Ноосчали ангуутм каннут хоккин. Даам хани каннруути ни пайлм гү хангэн акка ни хонга айбан байлг маас. Юк хайх наёгн хэмэ умьёхтэгтө. Ат хагууугат гин отни. Атхбахло ангуутм каннуттаанга хуингасутсас унингангай ламам каннуттарлуг кан асаанэсу усивитоо тамам татто усивитоо юллам та хуингасам тавай таппуссоо усивитилуг тоос тамхани

тамамта пиллутклута микэлгумта ассигалутнгли кугааллхкат умьяарлукуппилла уппиокуурлукиренэрэм аюокутигка макталлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликугааллхкат литнаорат питклуку